Горе Божие, ты прав, говорил Творцу человек, всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век.

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенью

чтобы от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания и мысли, как свет,

ahí.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником наш.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные, и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые бодошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа, и к Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися, и трепетна бы земля, и основание гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, и избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предваривши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил и лук медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя си силою на брань, спял и си вся восстающие на мя под мя, и врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жене ведих работашами, слух уха послушашами, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отмщение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, и я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою и все сожжения твои точно будет, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего. Услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелебие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

оставил Мессии, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваша, отцы наши, уповаша, и избавилась я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша, и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, а поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, отцасту матери моя. К тебе привержен есть от ложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой припре гортани моему. И вперь смерти свел меси. Яко бы душа мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя. Ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя. Ти же смотриша и презреша мя. Разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое.

Братьи мои, посреди церкви воспоюте, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечество и язык. Яко Господне есть царствие, и Той обладает языки. Я душой поклонившись о всей тучней земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рожчимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне там овсели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззакониями моими, благи Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и увижь стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

половины со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний

душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

искал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний

В душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков обетованием древнего предания,

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обдошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор сметошися и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил си лук медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима. И припоясал мя си силою набрань, спял си вся восстающая на мя под мя. И врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их. И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Люди и женеведих работышами, слух уха послушашами, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охроможа остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отмщение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царевой, творяй милость Христу своему Давиду.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышатся гласи их, во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота, ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, послет Тебе помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, помянет всякую жертву Твою, и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси ему благословение во век века, возвеселиши его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом своим сметет я и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогут составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

Павел Мессии, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих, Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась я. К тебе воззваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева упование мое от состу матери моей я. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Абы доша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к ртани моему. И вперь смерти свел меси. Яко бы доша мя псим нози, сон лукавых одержаша мя. Ископаша руцы мои и нози мои, и щитоша вся кости моя. Ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

Братии мои, посреди церкви воспоютя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни жени годова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозие и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечестве и язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки, ядошей поклонившись о всей тучной земли. Пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне тому всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюся зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил иси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил иси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззакониями моими, благий Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и увижь стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем